Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS 77-85006. Для слушателей старше 16.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер ФС-77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Мы снова уходим в промозглую ночь. Мы верим в удачу, что сможет помочь. А все же надежнее друга плеча.

уходим в туман, в моросящую мглу, то по горло в воде, то по пояс в снегу.

0: а друг Димка меня приподнял. Брат, держись.
1: Мы же родом с тобой из спецназа. Мы же родом из спецназа. Мы же родом с тобой из спецназа.
2: Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Мерцают салюты созвездий, врываясь в весеннюю тьму. Мы счастливы, если мы вместе.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

вам без нас, отзовитесь, друзья! Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

не думая. Мне опять в сотый раз повезло. Наша жизнь лотерея безумная. Непростое у нас ремесло. А в глазах промелькнуло мгновенье,

иногда ментами называет. Профессия впечаталась в сердца. Я, братцы, вам скажу, нас бывших не бывает в строю. На

как дождь, громко.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Радио Z. И нет радиостанции патриотичнее.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
5: Звони 8-800-600-21-75.
4: Не габаритика. Работа рядом.
6: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
7: Нужно, чтобы помнили.
8: Нужно, чтобы знали.
7: Нужно, чтобы верили.
8: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
7: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
6: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
9: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
10: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
6: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
10: Как защитить себя и близких?
6: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
10: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
6: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
10: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
6: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
10: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
11: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
12: Героев наших времен нет понятия дня и ночи, сотни тысяч мужских имен и немало в гранитных строчках время внуков и их детей отстоять.

79-м военной тайной спрятан полк 345-й на ратные дела. Но подвиги не скроешь и о его героях, гвардейцах из десанта недаром слава шла. Ночь перед первым боем здесь не парадным строем, а в яростной атаке достигнут был успех. Востротинская рота, сработав как по нотам, поила кровью щедро чужой афганский снег.

0: пятый, он выполнил свой долг.
1: Радио Z. Звуком высекаем огонь из людских сердец.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Где-то на белом свете, там, где всегда мороз, трутся спиной медведи а земную ось. Мимо плывут столетия, спят подо льдом моря.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: Щедрые цены в нашем доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа 70 граммов 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Руки акции с 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Ракитная. Работа рядом с домом. Неговоритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
7: Звони 8 800 600 ровно 2175.
6: Неговоритика. Работа рядом.
8: Если звезды зажигают, значит это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
11: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
11: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
11: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
11: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
11: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
7: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
12: Люби меня, люби, а может быть будет легче.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

плачь обо мне, моя добрая, чистая, нежная. Я вернулся домой, в край рождающий свет, тишина.

и смотрю безмятежные сны. Если сердце в огне и глаза не находят спасения в том, что видят вокруг, ты себя укорять не спешишь.

поверь, ничего не кончается. Я тебя буду ждать где-то там, на святых берегах. Если что-то ушло,

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за Родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
3: Звони 8-800-600-21-75.
2: Не габаритика. Работа рядом.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: Adam. Радио Z.
1: Другая жизнь там, на поле брани. Задачи выполнять без колебаний. Там дружба настоящая. И память останется навеки с нами.

полыхает все в крови, в дыму. Патронов нет, почти одна граната. Артем Соловьев.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Дитя Петра, в бетоне и граните ты стал навек купелью кораблей. Здесь родина талантов и открытий, и тихий порт туманов и дождей. Хранит в веках истории страницы форты, морской собор и летний сад, венец и гордость северной столицы, опора флота, доблестный Кронштадт.
1: В 1704 году по указу Петра I на острове Котлин в Финском заливе было начато возведение крепости Кронштадт. Вокруг нее образовался город Кронштадт. В переводе с немецкого – город Венец. Он стал главной базой Балтийского флота.
2: Во второй половине XIX века крепость была перестроена и перевооружена нарезной артиллерией.
1: К 1941 году город стал мощнейшей военно-морской крепостью с тремя военными заводами, судоремонтными мастерскими, фортами, артиллерийскими батареями и базой подводных лодок.
2: Кронштадт – единственный из малых городов СССР, упомянутый в плане Барбаросса. Его и Ленинград планировали захватить одними из первых. Поэтому в начале войны вражеская авиация и артиллерия сосредоточились на острове Котлин.
1: «22 июня 1941 года ранним утром наблюдатели на фортах и кораблях обнаружили вражескую группу самолетов. 19 бомбардировщиков летели к Котлину с севера. Немецкие самолеты ушли, сбросив магнитные мины на внешнем рейде.
2: К концу августа Балтийскому флоту пришлось оставить Таллин. Около 140 кораблей и судов прорвались в Кронштадт. Дальше отступать было некуда. Битва за Ленинград была одновременно и битвой за само существование флота. Корабли приступили к боевым походам и постановке оборонительных минных заграждений. В городе были сформированы отряды народного ополчения и истребительные батальоны.
1: Налеты авиации на Кронштадт и артобстрелы стали постоянными и массовыми. Самый страшный удар пришелся на 21-23 сентября 1941 года. Несколько волн бомбардировок. По воспоминаниям очевидцев, вода в гаванях кипела от взрывов, а земля тряслась, словно во время землетрясения. Был тяжело поврежден линкор «Марат». На нем погибло более 300 человек. Также пострадали и другие корабли, сооружения порта. Советское командование срочно перебросило в Кронштадт полк истребителей ПВО. И следующие налеты уже не имели таких трагических последствий.
2: К концу октября 1941 года основные корабельные силы и органы управления флотом сосредоточились в Ленинграде. Поэтому Кронштадт был преобразован в военно-морскую крепость. В самом городе начали устанавливать артиллерийские орудия, снимая их с подводных лодок и кораблей. Были сформированы три новых артиллерийских дивизиона, которые должны были защищать крепость с юго-востока.
1: Несмотря на близость фронта, город оставался главной ремонтной базой Балтийского флота. Здесь, под непрерывными бомбежками, восстанавливали корабли и подводные лодки. Дивизионы тральщиков расчищали фарватеры от мин.
2: Уже в июле 41-го в Кронштадте вели карточки. Норма хлеба была такая же, как и в Ленинграде. До 250 граммов для рабочих и 125 граммов для иждивенцев. Но ситуация с продовольствием в городе все же была получше.
1: Зимой 41-го, когда Ладога еще не замерзла и дорога жизни не действовала, кронштадтцы отправили в голодающий Ленинград более 3000 тонн продуктов.
2: А вот самому городу помощи ждать было неоткуда. Поэтому под посадки использовались все свободные земли. Работники госпиталя за городом засадили картофелем 4,5 гектара земли. Разбили грядки и на территории самого госпиталя. Всего за годы войны медперсонал вырастил 200 тонн овощей.
1: Были созданы рыболовецкие бригады, которые уходили в море, несмотря на постоянные обстрелы. А когда всю более-менее крупную рыбу выловили, горожан спасала маленькая рыбка-колюшка. Из нее варили уху, делали котлеты, вытапливали рыбий жир.
2: Артиллерия Кронштадта и корабли активно поддерживали операцию «Искра» в январе 43-го года, обеспечивая огнем прорыв блокады у Шлиссельбурга.
1: В результате фашистские войска были отогнаны от южного берега Ладожского озера. Возник коридор шириной 8-11 километров, по которому за очень короткое время была проложена железнодорожная ветка. В Ленинград с большой земли пошли поезда.
2: В конце 43-го года перед моряками Балтийского флота была поставлена задача перевести на малых судах личный состав 2-й ударной армии с мыса Лисинос на Ораненбаумский плацдарм, соблюдая глубокую тайну.
1: Десятки тысяч солдат и офицеров, тысячи орудий и минометов, сотни танков и лошадей были переброшены буквально под носом у немцев. Все эти перевозки осуществлялись по проделанному во льду Финского залива каналу вдоль восточной оконечности острова Котлин.
2: Когда было все готово для наступления, заговорили пушки Кронштадта. Это было 14 января 1944 года.
1: После мощной артподготовки фашистская артиллерия была подавлена. В бой пошли воины Ораненбаумского плацдарма. А навстречу им утром 15 января двинулись войска Ленинградского фронта. Части соединились в районе Ропши, окружив остатки группировки врага. Блокада Ленинграда была снята.
2: Теперь настала пора обезопасить Ленинград с севера. Была разработана Выборгская операция, в которой большая роль отводилась артиллерии Кронштадтской крепости.
1: 9 июня 1944 года в 8 часов утра снова заговорили орудия фортов, линкоров «Марат» и «Октябрьская революция», крейсеров «Киров», «Максим Горький» и дивизиона эсминцев.
2: 20 июня кронштадтские пушки разгромили 3 мощные оборонительные полосы, разрушили 87 узлов сопротивления, более 100 раз рассеивали живую силу противника.
1: 9 мая 1945 года город торжественно отпраздновал победоносное окончание Великой Отечественной войны и снова встал на свою бессменную вахту у стен Ленинграда.
2: За 4 года в Кронштадте были разрушены около половины жилых домов, морской собор, гостиный двор –

0: Люди жили в уцелевших домах, бараках и даже в казематах фортов. Постепенно восстанавливались коммуникации, водопровод, электростанция. Отстраивались новые жилые кварталы. Появились школы, больницы, дом офицеров.
1: В годы Великой Отечественной войны Кронштадт совершил героический подвиг. О нем нам напоминают музеи и памятники, обелиски и мемориалы. В том числе братская могила с вечным огнем на Якорной площади, памятник подводникам и морякам-катерникам, музей «Кронштадтская крепость». В дань памяти и уважения к морской славе города были установлены памятники адмиралам Макарову и Ушакову. А в честь рыбки, спасшей от голодной смерти тысячи жителей, открыли скульптурную композицию «Блокадной Колюшке».
0: Указом президента Российской Федерации в апреле 2009 года за подвиги моряков и жителей города в годы Великой Отечественной войны весомый вклад в общую победу и развитие военно-морского флота России Кронштадту было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
2: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящает

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: Радио Z.
1: Увезу тебя в тундру, увезу к седым снегам. Белой шкурой медвежьей.

0: Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
2: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. «Негабаритика» – работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
10: Наверное, сильно ты устал от алчности, сомнений и раздоров, и в старой церкви колокол упал.

Скажите, что мальчика Вову я целую, как только

Напишите жене моей бедной, напишите хоть несколько слов, что я в руку был ранен безвредно, поправляюсь и

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель города Белгорода, в данный момент проживает в Сажном, автор-исполнитель и, как он сам говорит, обожатель Радио Z. Мы продолжаем нашу беседу. Вы сегодня пришли, помимо музыкального инструмента, с вашими наградами. Давайте начнем с ваших дипломов. Расскажите об этом конкурсе.
2: Это ежегодный конкурс на встречу победе. Я участвую уже 10 лет. И у нас строители каждый год, 15 февраля, День вывода войск из Афганистана, там проводится мероприятие. И я там тоже участвую. У меня два брата в Афгане были. Угу. И у меня очень много тоже песен было про Афган.
1: Скажите, ваши друзья, знакомые, как относятся к вашему творчеству?
2: Да вот сейчас знакомый ко мне подошел и говорит, какие у тебя хорошие песни. Ну, жена, есть жена, она вообще говорит, как тебя до сих пор никуда не пригласили. Я практически с 22-го года перед ранеными, а с 23-го два раза в неделю. Представляете?
1: Угу. Ну, я думаю, что вас услышит огромное количество людей. Да. Возможно, наша встреча изменит что-то.
2: Я когда отметил юбилей 75, я стал задумываться о том, сколько же мне осталось. И все время об этом думаю. У меня столько песен. И у меня, кроме этой темы, этой главной, своего отечественной «Афган», у меня всякое есть. У меня, например, вот было такое. Ночью вроде как кто меня будет, я встаю. У меня всегда на столе листики лежат. Я всегда начинаю работать карандашом, потому что когда-то мне один поэт подсказал, не пиши так, не стирай, а зачеркивай. Пройдет время, ты скажешь, ой, то же слово было лучше. А какое? Не помню. Вот, и вдруг я, значит, стою, и буквально залпом за 5 минут я написал 8 куплетов. Там мне диктует кто-то, боженька или кто диктует, только записываю.
1: О чем вы мечтаете?
2: Я часто у жены спрашиваю, а боженька мне там гитару даст? Ну, мечтаю я. Сейчас нельзя об этом не сказать, чтобы скорее война кончилась. Потому что молодежь, сколько их раненых я перевидел. И 20 лет, если 18 лет. Я говорю, сыночек, внучочек, говорю, как же тебя родители отпустили? Они, как правило, говорят, я из детдома. А крайний случай, парень махнул рукой и пошел. Очень много я слышал от ребят, вот всякого разного. И меня доходило до того, что я был вынужден, вот недавно совсем, я 2 месяца не выступал, начало болеть сердце, головные боли были такие, вот особенно как на экране увижу военного, угу. И сразу бешеная головная боль и сердце.
1: Все через себя пропускаете.
2: Да, вот это вот, я думал, я вроде покрепше, вот такие вот дела.
1: Когда закончится СВО? О чем будете писать?
2: Во-первых, я обращался с этим вопросом к ребятам и постоянно обращаюсь. В начале войны они говорили, батя, мы дадим им, как в 45-м, не переживай, все будет хорошо, никто вас не обидит. Теперь заметно ребята стали серьезнее на эту тему и практически не говорят ничего. Когда я им желаю выздоровления, они отвечают, да, батя, все будет нормально, не переживай. Мы тебе, батя, желаем здоровья. Ты очень нам помогаешь. Я про войну не пою им песни. Я пою песни им. Можно пару строк?
1: Конечно.
2: Вот, например,

Или, например, Высоцкого. Обожаю. Я был на его концерте за 2 месяца до его смерти. В 80-м году он приезжал, я был на его концерте. В 80-м году, в мае где-то. Здесь лапы у ели дрожат на весу.

0: во дворец. Играют свирели.
1: А вот что-нибудь из любимого?
2: Чужое любимое?
1: Может быть, чужое, может быть, свое. Что ближе вот в данный момент?
2: Думаю, у меня где-то 1500 песен, даже больше. Формат А4 тетради вот такие толстые. И я начал уже пятую тетрадь. На каждом листочке. С этой стороны стой по песне. И я их считаю своими детьми. И поэтому кто лучше, кто хуже, я просто... Раз они в тетради, они все родные, они все
1: тогда
2: дорогие.
1: Тогда сыграйте нам, пожалуйста, такую песню, чтобы она была обращением к нашим радиослушателям.
2: Я думаю, так нужно поступить. Песня где-то вторая, третья у меня про СВО родилась вот таким образом. По телевизору показывают, приезжают в квартиру женщины, которая живет с сыном. Телевидение, интервью берут и спрашивают, как так вы отпустили ребенка? Он же только школу закончил, вы на войну. Она говорит, у него прадед воевал. А мы как раз, говорит, ремонт делали. Он там что-то красил, мазал, потом поднимается, говорит, мам, там ребята в окопах. А я тут себе уют создаю. Пойду я, мам, к ним. И что, вы отпустили? Да. Я благословила его, и он пошел. И у меня родилась сразу песня. Называется «Верим мы».
0: Я к ребятам своим ухожу в СВО воевать. Как мой прадед страну от врагов защищать.

прости меня, мама родная, сына прости. Ты ведь знаешь, что нет у меня другого пути. Как же я, когда братья мои гибнут в бою,

то сына мать дождется. А пока иду, ребята, в бой, никому никогда

0: бока. Идут ребята в бой.
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель Сажного, автор-исполнитель и наш постоянный слушатель. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство.
2: Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722.
1: «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
8: Звони 8 800 621 75.
9: Негабаритика. Работа рядом.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Детям вечно досаден их возраст и быт. И дрались мы досаден до смертных обид. Но одежды латали нам матери в срок.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они выполнили свой долг. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
3: Руслан Файзиев, 45 лет. Родился в городе Шебекино. Живет в поселке Северный. Ушел на СВО добровольцем. После тяжелого ранения был комиссован. Ветеран боевых действий.
2: Давайте поговорим о вашем детстве. Какое оно было?
4: Советское хорошее детство было.
2: Был ли в вашей жизни спорт?
4: Да.
2: Чем занимались?
4: Ой, ну как все дети с детства. Борьба, бокс, рукопашный бой. Это вот то, что интересовало.
2: Мама поддерживала вас?
4: Мама? Ну,
2: или
4: скажем...
2: Или больше переживала?
4: Скажем, тут скорее папе это понравилось, да.
2: Как на СВО вы попали?
4: Добровольцем.
2: Почему решили пойти?
4: Предназначение любого мужчины – это защитник, да, прежде всего. В твоем доме война, а как ты себе объяснишь, что идти не нужно? Ну, любое объяснение – это как бы ты сам себе врешь.
2: Как мама отреагировала?
4: Мама узнала в крайний день, когда я уже с сумкой уходил. Вот я позвонил, сказал.
2: Где служили?
4: Изначально попал в полк территориальной обороны, тогда формировался из мобилизованных. Задача полка, как виделось изначально, это защита Белгородской, Курской и Брянской границ. Потом полк расформировали. На тот момент у противника у нашего были неограниченные мобилизационные ресурсы. Мобилизация шла полным ходом, там всех подряд забирали. А у нас она была ограниченная, была нехватка состава. Поэтому все сложилось, что надо идти.
2: Где ранение получили?
4: В ЛНР.
2: Что случилось?
4: Ну, дело в чем? Дело в том, что штабом задача не ставилась. Просто мы внутри с ротным переговорили, что я буду выполнять инженерную разведку. Как это все происходило? Мы туда когда попали, карт минных полей не было. Мы мотострелки, да, это пехотное подразделение. Мы решили, я говорю, ну, сейчас пока вот все не заросло, пока травы нет, может быть, там хотя бы отметить, где находятся какие-то вот тропки, чтобы можно было потом при необходимости воспользоваться этими же тропами. Мы с ним обговорили, что это нужно. Потихоньку сам отмечал. Потом у меня напарник появился, вот с Лехой начали вдвоем этим заниматься. На одном из этих как бы нарвался на снайпера. Был выбор. Либо лежать просто целью, либо попробовать уйти. Попробовал уйти неудачно, скажем так. Леха меня ждал, я на минном поле был, он в окопе рядом находился. У нас было обговорено, если вдруг что-то там, как бы он меня вытаскивает. Но так получилось, что ему вытаскивать не пришлось, я там кое-как до окопа я добрался. Ну а там внизу уже себя осмотрел, перевязал, кровь остановил, зажгутовался. Леха пошел звать еще ребят, а бейсбола притащил. Пока Леха искал бейсбол, Тема пришел. Он здоровый такой. Вот, он меня уже вытаскивал. Ну а там дальше Леха вколол. Дальше как бы было решение меня эвакуировать.
2: Как сказали маме? О том, что у вас нет части ноги.
4: Да, это же без меня было. Смотрите, у меня за 307 сентября. Я только 10 себя пришел. Я же без сознания был. Поэтому ребята сообщили супруге, а супруга уже сообщила маме.
2: Сколько времени прошло, чтобы принять эту ситуацию?
4: Сразу принял. Я человек верующий. Значит, для чего ты меня здесь оставил? Мое предназначение не до конца выполнилось.
2: Чем сейчас занимаетесь?
4: Являюсь специалистом-инструктором военно-патриотического клуба. Да. Патриот имени Геннадия Мишенина.
2: Вы начали этим заниматься до СВО или уже после того, как вернулись?
4: После СВО. Решение было каким образом принято? Когда еще был в госпитале, нужно было решать, чем буду заниматься дальше. Я уже говорил, что первые полгода было непонятно, буду я ходить или нет. Соответственно, выбирал, чем буду заниматься. Выбор стал либо гуманитарное разминирование, либо учителем истории. Гуманитарное разминирование на тот момент было недоступно, оно и сейчас недоступно. Вес оборудования 80 килограмм, ну и меня с категории D, я просто не смогу получить лицензию на гуманитарное разминирование. Соответственно, выбрал профессию учителя истории. Будучи в госпитале, поступил на историко-филологический юридический факультет НИИ БелГУ. Вот сейчас заканчиваю. Проходил практику в Северной школе номер 2. В разговоре с директором вот она предложила возглавить, сказала, что на территории школы был клуб. Его создатель — это Сергей Иванович, офицер-артиллерист. Ну и на тот момент не было руководителя, который бы занимался клубом. Предложила мне, я, начиная с октября 2025 года, являюсь руководителем военно-патриотического клуба «Патриот» имени Геннадия Мишенина, специалист-инструктор. Скажите. По совместительству еще вот во второй школе педагог дополнительного образования по общевойсковой подготовке.
2: Кто вас поддерживает?
4: Все, семья, друзья, все поддерживают.
2: А как часто вы говорите своей маме о том, что вы ее любите?
4: Знаете, как, когда лежал, я говорил чаще, чем сейчас. Ну, это всегда так. Слово «люблю», когда понимаешь, в любой момент может закончиться, да, эта жизнь. Ну, говоришь почаще. Когда уже сейчас уже понимаешь, что там какое-то время проживешь, то начинаешь говорить это меньше тем людям, которых любишь.
2: Сегодня у вас есть возможность позвонить маме и просто так сказать, что вы ее любите.
4: Давайте попробуем. Правда, она в Шебекино проживает, а там, сами понимаете, связь сейчас не очень.
0: Алло.
4: Алло, мам, привет.
0: Алло, сынок, здравствуй.
4: Меня слышно?
0: Да, слышно. Это связь такая, что...
4: Ага. Мам.
0: Нажимаешь.
4: Мам.
0: Как дела у тебя?
4: Да у меня все хорошо, все отлично. Я тебя люблю.
0: Ну, спасибо. Я тебя тоже люблю.
4: Все, мама.
0: У вас все нормально?
4: Да, все хорошо. Дома все отлично. Все хорошо.
0: Ты же там осторожней будь.
4: Хорошо. Мам, все, давай, люблю тебя. Еще раз.
0: Давай. Всего доброго.
4: Все.
0: Целую.
4: Все. Давай. Давай, пока.
2: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.

святым. Я в это верю беззаветно. Господь вернет тебя.

0: ты юность за спиной, крылья.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио «Сет».

старое дерево, тихо скрипя, листья мертвые сбросив. Я хочу быть любимым, я хочу жить любя. В первый день осени и дурная, приятная, пьяная блажь смотрит хитро, глазами раскосыми.

0: реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на Строителей.
3: «Ракетная» – работа рядом с домом. «Негабаритика» приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. «Негабаритика» – работа рядом.
4: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
5: Нужно, чтобы помнили.
6: Нужно, чтобы знали.
5: Нужно, чтобы верили.
6: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
5: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
4: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
7: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
8: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
4: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
8: Как защитить себя и близких?
4: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
8: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
4: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
8: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
4: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
8: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
9: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

альпинистка моя, скалолазка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня.

0: ласковая, мы теперь с тобой одной веревкой связаны, стали оба мы скалолазами.
1: Радио Z. Звук отечества, что громок и понятен.

за волною и снова волна, лишь чайки кричат. За кормою тельняшка пропитана солью сполна, морская душа ждет встречи с землею. Корабль уходит из базы в рассвет, нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое. Из рубки команда, полный вперед, сигналы на базу радист посылает.

нести свою вахту в открытое море, а там, где матросы, предательства нет, охрана границы — дело святое.

ты убегал от страха, сорвался первым рейсом, теперь попятился обратно, это интересно. А чё не так-то? Не вставило быть эмигрантом? Демократия не оценила твоего таланта. Ты там чужак.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: реклама. Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8-47-22-32-88-53.
3: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории «С», «Е», трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
4: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон».
5: Телефон 372-672. 372-672.
6: Щедрые цены в нашем Доброцене.
7: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», «Щедрая душа», 70 граммов 66,90.
8: Цены для магазинов Белгородской области.
9: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
10: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
11: Звони 8 800 621 75.
12: Не габаритика. Работа рядом.
13: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
14: Нужно, чтобы помнили.
15: Нужно, чтобы знали.
14: Нужно, чтобы верили.
15: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
14: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
13: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
16: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
17: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
13: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
17: Как защитить себя и близких?
13: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
17: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
13: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
17: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
13: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
17: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
18: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: безымянных высотах земли наши слышны голоса.
1: Радио Z.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, сегодня, 16 августа, в нашем регионе переменная облачность, без осадков. Ветер западный 2-4 метра в секунду. Воздух прогреется днем до 27 градусов тепла. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Города Победы на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Дитя Петра, в бетоне и граните ты стал навек купелью кораблей. Здесь родина талантов и открытий, и тихий порт туманов и дождей. Хранит в веках истории страницы форты, морской собор и летний сад, венец и гордость северной столицы, опора флота, доблестный Кронштадт.
1: В 1704 году по указу Петра I на острове Котлин в Финском заливе было начато возведение крепости Кронштадт. Вокруг нее образовался город Кронштадт. В переводе с немецкого – город Венец. Он стал главной базой Балтийского флота.
2: Во второй половине XIX века крепость была перестроена и перевооружена нарезной артиллерией.
1: К 1941 году город стал мощнейшей военно-морской крепостью с тремя военными заводами, судоремонтными мастерскими, фортами, артиллерийскими батареями и базой подводных лодок.
2: Кронштадт – единственный из малых городов СССР, упомянутый в плане Барбаросса. Его и Ленинград планировали захватить одними из первых. Поэтому в начале войны вражеская авиация и артиллерия сосредоточились на острове Котлин.
1: «22 июня 1941 года ранним утром наблюдатели на фортах и кораблях обнаружили вражескую группу самолетов. 19 бомбардировщиков летели к Котлину с севера. Немецкие самолеты ушли, сбросив магнитные мины на внешнем рейде.
2: К концу августа Балтийскому флоту пришлось оставить Таллин. Около 140 кораблей и судов прорвались в Кронштадт. Дальше отступать было некуда. Битва за Ленинград была одновременно и битвой за само существование флота. Корабли приступили к боевым походам и постановке оборонительных минных заграждений. В городе были сформированы отряды народного ополчения и истребительные батальоны.
1: Налеты авиации на Кронштадт и артобстрелы стали постоянными и массовыми. Самый страшный удар пришелся на 21-23 сентября 1941 года. Несколько волн бомбардировок. По воспоминаниям очевидцев, вода в гаванях кипела от взрывов, а земля тряслась, словно во время землетрясения. Был тяжело поврежден линкор «Марат». На нем погибло более 300 человек. Также пострадали и другие корабли, сооружения порта. Советское командование срочно перебросило в Кронштадт полк истребителей ПВО. И следующие налеты уже не имели таких трагических последствий.
2: К концу октября 1941 года основные корабельные силы и органы управления флотом сосредоточились в Ленинграде. Поэтому Кронштадт был преобразован в военно-морскую крепость. В самом городе начали устанавливать артиллерийские орудия, снимая их с подводных лодок и кораблей. Были сформированы три новых артиллерийских дивизиона, которые должны были защищать крепость с юго-востока.
1: Несмотря на близость фронта, город оставался главной ремонтной базой Балтийского флота. Здесь, под непрерывными бомбежками, восстанавливали корабли и подводные лодки. Дивизионы тральщиков расчищали фарватеры от мин.
2: Уже в июле 41-го в Кронштадте вели карточки. Норма хлеба была такая же, как и в Ленинграде. До 250 граммов для рабочих и 125 граммов для иждивенцев. Но ситуация с продовольствием в городе все же была получше.
1: Зимой 41-го, когда Ладога еще не замерзла и дорога жизни не действовала, кронштадтцы отправили в голодающий Ленинград более 3000 тонн продуктов.
2: А вот самому городу помощи ждать было неоткуда. Поэтому под посадки использовались все свободные земли. Работники госпиталя за городом засадили картофелем 4,5 гектара земли. Разбили грядки и на территории самого госпиталя. Всего за годы войны медперсонал вырастил 200 тонн овощей.
1: Были созданы рыболовецкие бригады, которые уходили в море, несмотря на постоянные обстрелы. А когда всю более-менее крупную рыбу выловили, горожан спасала маленькая рыбка-колюшка. Из нее варили уху, делали котлеты, вытапливали рыбий жир.
2: Артиллерия Кронштадта и корабли активно поддерживали операцию «Искра» в январе 43 года, обеспечивая огнем прорыв блокады у Шлиссельбурга.
1: В результате фашистские войска были отогнаны от южного берега Ладожского озера. Возник коридор шириной 8-11 километров, по которому за очень короткое время была проложена железнодорожная ветка. В Ленинград с большой земли пошли поезда.
2: В конце 43-го года перед моряками Балтийского флота была поставлена задача перевести на малых судах личный состав 2-й ударной армии с мыса Лисинос на Ораниенбаумский плацдарм, соблюдая глубокую тайну.
1: Десятки тысяч солдат и офицеров, тысячи орудий и минометов, сотни танков и лошадей были переброшены буквально под носом у немцев. Все эти перевозки осуществлялись по проделанному во льду Финского залива каналу вдоль восточной оконечности острова Котлин.
2: Когда было все готово для наступления, заговорили пушки Кронштадта. Это было 14 января 1944 года.
1: После мощной артподготовки фашистская артиллерия была подавлена. В бой пошли воины Ораниенбаумского плацдарма. А навстречу им утром 15 января двинулись войска Ленинградского фронта. Части соединились в районе Ропши, окружив остатки группировки врага. Блокада Ленинграда была снята.
2: Теперь настала пора обезопасить Ленинград с севера. Была разработана Выборгская операция, в которой большая роль отводилась артиллерии Кронштадтской крепости.
1: 9 июня 1944 года в 8 часов утра снова заговорили орудия фортов, линкоров «Марат» и «Октябрьская революция», крейсеров «Киров», «Максим Горький» и дивизиона эсминцев.
2: 20 июня кронштадтские пушки разгромили 3 мощные оборонительные полосы, разрушили 87 узлов сопротивления, более 100 раз рассеивали живую силу противника.
1: 9 мая 1945 года город торжественно отпраздновал победоносное окончание Великой Отечественной войны и снова встал на свою бессменную вахту у стен Ленинграда.
2: За 4 года в Кронштадте были разрушены около половины жилых домов, морской собор, гостиный двор, множество исторических зданий. Погибли тысячи военных моряков и гражданских жителей. Многие корабли Балтийского флота были потоплены на рейде или в гаванях.
1: Восстановление города-крепости было сложным и растянулось на 2 десятилетия. В первую очередь расчищались гавани, строились причалы, ремонтные цеха, арсеналы и укрепления фортов. Проведена огромная работа по очистке акватории и острова от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
2: Люди жили в уцелевших домах, бараках и даже в казематах фортов. Постепенно восстанавливались коммуникации, водопровод, электростанция. Отстраивались новые жилые кварталы. Появились школы, больницы, дом офицеров.
1: В годы Великой Отечественной войны Кронштадт совершил героический подвиг. О нем нам напоминают музеи и памятники, обелиски и мемориалы, в том числе братская могила с вечным огнем на якорной площади, памятник подводникам и морякам-катерникам, музей «Кронштадтская крепость». В дань памяти и уважения к морской славе города были установлены памятники адмиралам Макарову и Ушакову. А в честь рыбки, спасшей от голодной смерти тысячи жителей, открыли скульптурную композицию «Блокадной Колюшки».
2: Указом президента Российской Федерации в апреле 2009 года за подвиги моряков и жителей города в годы Великой Отечественной войны весомый вклад в общую победу и развитие военно-морского флота России Кронштадту было присвоено почетное звание «Город-Колюшка».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, да не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Зет.

0: всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Не говорите-ка. Приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Не говорите-ка. Работа рядом.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 августа, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель города Белгорода, в данный момент проживает в Сажном, автор-исполнитель и, как он сам говорит, обожатель Радио Z. Мы продолжаем нашу беседу. Вы сегодня пришли, помимо музыкального инструмента, с вашими наградами. Давайте начнем с ваших дипломов. Расскажите об этом конкурсе.
2: Это ежегодный конкурс на встречу победе. Я участвую уже 10 лет. И у нас строители каждый год, 15 февраля, день вывода войск из Афганистана. Там проводятся мероприятия. И я там тоже участвую. У меня два брата в Афгане были. И у меня очень много тоже песен было про Афган.
1: Скажите, ваши друзья, знакомые, как относятся к вашему творчеству?
2: Да вот сейчас знакомый ко мне подошел и говорит, какие у тебя хорошие песни. Ну, жена, есть жена, она вообще говорит, как тебя до сих пор никуда не пригласили. Я практически с 22-го года перед ранеными, а с 23-го два раза в неделю. Представляете?
1: Угу. Ну, я думаю, что вас услышит огромное количество людей. Да. Возможно, наша встреча изменит что-то.
2: Я когда отметил юбилей 75, я стал задумываться о том, сколько же мне осталось. И все время об этом думаю. У меня столько песен. У меня, кроме этой темы, этой главной, своего отечественного «Афган», у меня всякое есть. У меня, например, вот было такое ночью. Вроде как кто меня будет, я встаю. У меня всегда на столе листики лежат. Я всегда начинаю работать карандашом, потому что когда-то мне один поэт подсказал, не пиши так, не стирай, а зачеркивай. Пройдет время, ты скажешь, ой, то же слово было лучше. А какое? Не помню. Вот, и вдруг я, значит, стою, и буквально залпом за 5 минут я написал 8 куплетов. Там мне диктует кто-то, боженька, или кто диктует, только записываю.
1: О чем вы мечтаете?
2: Я часто у жены спрашиваю, а боженька мне там гитару даст? Ну, мечтаю я. Сейчас нельзя об этом не сказать, чтобы скорее война кончилась. Потому что молодежь, сколько их раненых я перевидел. И 20 лет, если 18 лет. Я говорю, сыночек, внучочек, говорю, как же тебя родители отпустили? Они, как правило, говорят, я из детдома. А крайний случай, парень махнул рукой и пошел. Очень много я слышал от ребят вот всякого разного. И меня доходило до того, что я был вынужден, вот недавно совсем, я 2 месяца не выступал, начало болеть сердце, головные боли были такие, вот особенно как на экране увижу военного, и сразу бешеная головная боль и сердце.
1: Все через себя пропускаете.
2: Да, вот это вот, я думал, я вроде покрепше, вот такие вот дела.
1: Когда закончится СВО? О чем будете писать?
2: Во-первых, я обращался с этим вопросом к ребятам и постоянно обращаюсь. В начале войны они говорили, батя, мы дадим им, как в 45-м, не переживай, все будет хорошо, никто вас не обидит. Теперь заметно ребята стали серьезнее на эту тему и практически не говорят ничего. Когда я им желаю выздоровления, они отвечают, да, бать, все будет нормально, не переживай. Мы тебе, батя, желаем здоровья. Ты очень нам помогаешь. Я про войну не пою им песни. Я пою песни им. Можно пару строк?
1: Конечно.
2: Вот, например,

Или, например, Высоцкого. Обожаю. Я был на его концерте за 2 месяца до его смерти. В 80-м году он приезжал, я был на его концерте. В 80-м году, в мае где-то. Здесь лапы у ели дрожат на весу.

0: во дворец. Играют свирели.
1: А вот что-нибудь из любимого?
2: Чужое любимое?
1: Может быть, чужое, может быть, свое. Что ближе вот в данный момент?
2: Думаю, у меня где-то 1500 песен, даже больше. Формат А4 тетради вот такие толстые. И я начал уже пятую тетрадь. На каждом листочке. С этой стороны стой по песне. И я их считаю своими детьми. И поэтому, кто лучше, кто хуже, я просто... Раз нельзя, они в тетради, они все родные, они все
1: тогда
2: дорогие.
1: Тогда сыграйте нам, пожалуйста, такую песню, чтобы она была обращением к нашим радиослушателям.
2: Я думаю, так нужно поступить. Песня где-то вторая, третья у меня про СВО родилась вот таким образом. По телевизору показывают, приезжают в квартиру женщины, которая живет с сыном. Телевидение, интервью берут и спрашивают, как так вы отпустили ребенка, он же только школу закончил, вы на войну. Она говорит, у него прадед воевал, а мы как раз, говорит, ремонт делали. Он там что-то красил, мазал, потом поднимается, говорит, мам, там ребята в окопах. А я тут себе уют создаю. Пойду я, мам, к ним. И что, вы отпустили? Да. Я благословила его, и он пошел. И у меня родилась сразу песня. Называется «Верим мы».
0: Я к ребятам своим ухожу в СВО воевать. Как мой прадед страну от врагов защищать.

прости меня, мама родная, сына прости. Ты ведь знаешь, что нет у меня другого пути. Как же я, когда братья мои гибнут в бою,

сына мать дождется. А пока иду, ребята, в бой, никому никогда.

0: пока идут ребята в бой.
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель Сажного, автор и исполнитель и наш постоянный слушатель. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: счастливых девчат.
1: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
2: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры. ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
0: Радио Z.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Присоединяйся к команде «РусАгро». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
2: Изготовление асфальтобетонных смесей, строительство дорог и внутриплощадочных проездов, ямочный ремонт, аренда дорожно-строительной спецтехники. Компания «Асфальтобетон». Телефон 372-672. 372-672.
3: Щедрые цены в нашем Доброцене.
4: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
5: Цены для магазинов Белгородской области.
6: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
7: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
8: Звони 8 800 621 75.
7: Негабаритика. Работа рядом.
9: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
10: Нужно, чтобы помнили.
11: Нужно, чтобы знали.
10: Нужно, чтобы верили.
11: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
10: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
9: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
12: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
13: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
9: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
13: Как защитить себя и близких?
9: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
13: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
9: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
13: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
9: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
13: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
14: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 августа, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Белгород и Белгородский район активно атакуют вражеские беспилотники. Есть пострадавшие и разрушения. Для оперативного оповещения подразделением «Орлан» в мессенджере «Макс» создан специальный канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район». Такие же каналы уже работают в Шебекинском, Валуйском, Грайворонском, Красноярушском, Борисовском, Ракитянском и Волоконовском округах. В них бойцы «Орлана» оперативно оповещают об атаке со стороны Украины, по какому маршруту летят беспилотники. Получив такую информацию, вы можете спасти свою жизнь и тех, кто находится рядом. Подписывайтесь на канал «Информация БПЛА Белгород, Белгородский район» в мессенджере «Макс». Мы дублируем аудиосообщения из этого канала в эфире «Радио Мир Белогорья» на частоте 100,9 и «Радио Z» на частоте 92,2. Будьте внимательны, берегите себя и близких. Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях Мира Белогорья.

0: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся.
2: Мама, я вернулся.
1: Я вернулся. Мама, я вернулся.
3: Я вернулся.
1: Мама.
4: Мама.
5: Мама, я вернулся.
6: Истории вернувшихся домой. Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они выполнили свой долг. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
7: Руслан Файзиев, 45 лет. Родился в городе Шебекино. Живет в поселке Северный. Ушел на СВО добровольцем. После тяжелого ранения был комиссован. Ветеран боевых действий.
6: Давайте поговорим о вашем детстве. Какое оно было?
8: Советское хорошее детство было.
6: Был ли в вашей жизни спорт?
8: Да.
6: Чем занимались?
8: Ой, ну как все дети с детства. Борьба, бокс, рукопашный бой. Это вот то, что интересовало.
6: Мама поддерживала вас?
8: Мама? Ну,
6: или
8: скажем...
6: Или больше переживала?
8: Скажем, тут скорее папе это понравилось, да.
6: Как на СВО вы попали?
8: Добровольцем.
6: Почему решили пойти?
8: Предназначение любого мужчины – это защитник, да, прежде всего. В твоем доме война, а как ты себе объяснишь, что идти не нужно? Ну, любое объяснение – это как бы ты сам себе врешь.
6: Как мама отреагировала?
8: Мама узнала в крайний день, когда я уже с сумкой уходил. Вот я позвонил, сказал.
6: Где служили?
8: Изначально попал в полк территориальной обороны, тогда формировался из мобилизованных. Задача полка, как виделось изначально, это защита Белгородской, Курской и Брянской границ. Потом полк расформировали. На тот момент у противника у нашего были неограниченные мобилизационные ресурсы. Мобилизация шла полным ходом, там всех подряд забирали. А у нас она была ограниченная, была нехватка состава. Поэтому все сложилось, что надо идти.
6: Где ранения получили?
8: В ЛНР.
6: Что случилось?
8: Ну, дело в чем? Дело в том, что штабом задача не ставилась. Просто мы внутри с ротным переговорили, что я буду выполнять инженерную разведку. Как это все происходило? Мы туда когда попали, карт минных полей не было. Мы мотострелки, да, это пехотное подразделение. Мы решили, я говорю, ну, сейчас пока вот все не заросло, пока травы нет, может быть, там хотя бы отметить, где находятся какие-то вот тропки, чтобы можно было потом при необходимости воспользоваться этими же тропами. Мы с ним обговорили, что это нужно. Потихоньку сам отмечал. Потом у меня напарник появился, вот с Лехой начали вдвоем этим заниматься. На одном из этих как бы нарвался на снайпера. Был выбор. Либо лежать просто целью, либо попробовать уйти. Попробовал уйти неудачно, скажем так. Леха меня ждал, я на минном поле был, он в окопе рядом находился. У нас было обговорено, если вдруг что-то там, как бы он меня вытаскивает. Но так получилось, что ему вытаскивать не пришлось, я там кое-как до окопа я добрался. Ну а там внизу уже себя осмотрел, перевязал, кровь остановил, зажгутовался. Леха пошел звать еще ребят, а бейсбола притащил. Пока Леха искал бейсбол, Тема пришел. Он здоровый такой. Вот, он меня уже вытаскивал. Ну а там дальше Леха вколол. Дальше как бы было решение меня эвакуировать.
6: Как сказали маме? О том, что у вас нет части ноги.
8: Да, это же без меня было. Смотрите, у меня за 307 сентября. Я только 10 в себя пришел. Я же без сознания был. Поэтому ребята сообщили супруге, а супруга уже сообщила маме.
6: Сколько времени прошло, чтобы принять эту ситуацию?
8: Сразу принял. Я человек верующий. Значит, для чего-то меня здесь оставили. Мое предназначение не до конца выполнилось.
6: Чем сейчас занимаетесь?
8: Являюсь специалистом-инструктором военно-патриотического клуба. Да. Патриот имени Геннадия Мишенина.
6: Вы начали этим заниматься до СВО или уже после того, как вернулись?
8: После СВО. Решение было каким образом принято. Когда еще был в госпитале, нужно было решать, чем буду заниматься дальше. Я уже говорил, что первые полгода было непонятно, буду я ходить или нет. Соответственно, выбирал, чем буду заниматься. Выбор стал либо гуманитарное разминирование, либо учителем истории. Гуманитарное разминирование на тот момент было недоступно, оно и сейчас недоступно. Вес оборудования 80 килограмм, ну и меня с категории D, я просто не смогу получить лицензию на гуманитарное разминирование. Соответственно, выбрал профессию учителя истории. Будучи в госпитале, поступил на историко-филологическую юридический факультет НИИ БелГУ. Сейчас заканчиваю. Проходил практику в Северной школе номер 2. В разговоре с директором вот она предложила возглавить, сказала, что на территории школы был клуб. Его создатель — это Сергей Иванович, офицер-артиллерист. Ну и на тот момент не было руководителя, который бы занимался клубом. Предложила мне, я, начиная с октября 2025 года, являюсь руководителем военно-патриотического клуба «Патриот» имени Геннадия Мишенина, специалист-инструктор. Скажите. По совместительству еще вот во второй школе педагог дополнительного образования по общевойсковой подготовке.
6: Кто вас поддерживает?
8: Все, семья, друзья, все поддерживают.
6: А как часто вы говорите своей маме о том, что вы ее любите?
8: Знаете, как, когда лежал, я говорил чаще, чем сейчас. Ну, это всегда так. Слово «люблю», когда понимаешь, в любой момент может закончиться, да, эта жизнь. Ну, говоришь почаще. Когда уже сейчас уже понимаешь, что там какое-то время проживешь, то начинаешь говорить это меньше тем людям, которых любишь.
6: Сегодня у вас есть возможность позвонить маме и просто так сказать, что вы ее любите.
8: Давайте попробуем. Правда, она в Шебекино проживает, а там, сами понимаете, связь сейчас не очень.
0: Алло.
8: Алло, мам, привет.
0: Алло, сынок, здравствуй.
8: Меня слышно?
0: Да, слышно. Это связь такая, что...
8: Ага. Мам.
0: Нажимаешь.
8: Мам.
0: Как дела у тебя?
8: Да у меня все хорошо, все отлично. Я тебя люблю.
0: Ну, спасибо. Я тебя тоже люблю.
8: Все, мама.
0: У вас все нормально?
8: Да, все хорошо. Дома все отлично. Все хорошо.
0: Ты же там осторожней будь.
8: Хорошо. Мам, все, давай, люблю тебя. Еще раз.
0: Давай. Всего доброго.
8: Все.
0: Целую.
8: Все. Давай, пока.
6: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама. Я вернулся.
4: Истории вернувшихся домой.

0: Радио Z.
1: Как на лысой горе чертов камень лежит, из-под камня того ведь

0: За пределами моей гравитации.
1: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК Сет Луговая.
2: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
3: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Радио Z.

0: реклама. Контрактник. Ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ракетная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Негабаритика. Работа рядом.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
5: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 августа, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

течению дней. Жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот, так

жизнь моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

0: Реклама.
1: Мы исторически отстаиваем свои границы, своих людей и тех, кому нужна наша помощь. Хотя наши враги говорили на разных языках и имели разное оружие, цели были всегда одинаковы – разрушить страну, отнять нашу свободу. Но мы всегда мужественно и стойко противостояли в сражениях. История помнит все. Одержать победу нам помогала сила единства народа и смелость войск. Стань героем, приближающим победу. Служи по контракту.
2: Присоединяйся к команде «Русагра». Приглашаем на работу водителей категории С, Е, трактористов, операторов и разнорабочих на производство. Зарплата достойная, горячее питание каждый день, а спецодежду и дорогу до работы мы берем на себя. Звони 8-920-231-47-82. Ждем именно тебя.
3: Внимание! Говорит сетевой магазин «Оптовка Z». У нас новое поступление весенней и летней высококачественной одежды и обуви от ведущих производителей. Для наших защитников максимальные скидки. Мы в Белгороде, на Чичерина 2В и Томаровке на строителей.
4: Щедрые цены в нашем доброцене.
5: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
6: Цены для магазинов Белгородской области.
7: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
8: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
9: Звони 8 800 621 75.
8: Не габаритика. Работа рядом.
10: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
11: Нужно, чтобы помнили.
12: Нужно, чтобы знали.
11: Нужно, чтобы верили.
12: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
11: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
10: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
13: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
14: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
10: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
14: Как защитить себя и близких?
10: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
14: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
10: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
14: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
10: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
14: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
15: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь в заколдованном диком лесу. Откуда уйти невозможно. Пусть черемухи сохнут бельем на ветру, пусть дождем

заберу во дворец, где играют свирели. Твой мир колдунами на тысячи лет укрыт от

заберу в светлый терем с балконом на море. В какой день недели, в котором часу ты выйдешь ко мне осторожно, когда я тебя на руках унесу туда.

жаль, я столько сил разбазарил. Соглашайся хотя бы на рай в шалаше.

0: дворцом кто-то занял.
1: Прогноз погоды.
2: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 августа, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Города Победы» на Радио Z.
1: Москва.
2: Архангельск.
1: Ковров.
2: Нет такого города.
1: Как нет? Это же город воинской славы. Знать надо.
2: Здравствуйте, друзья! В студии Владислав Мацвай
1: и Татьяна Криницкая. Мы продолжаем цикл программ, рассказывающих о городах, вписавших себя в историю Великой Победы.
2: Дитя Петра, в бетоне и граните ты стал навек купелью кораблей. Здесь родина талантов и открытий, и тихий порт туманов и дождей. Хранит в веках истории страницы, форты, морской собор и летний сад, венец и гордость северной столицы, опора флота, доблестный Кронштадт.
1: В 1704 году по указу Петра I на острове Котлин в Финском заливе было начато возведение крепости Кронштадт. Вокруг нее образовался город Кронштадт, в переводе с немецкого «город Венец». Он стал главной базой Балтийского флота.
2: Во второй половине XIX века крепость была перестроена и перевооружена нарезной артиллерией.
1: К 1941 году город стал мощнейшей военно-морской крепостью с тремя военными заводами, судоремонтными мастерскими, фортами, артиллерийскими батареями и базой подводных лодок.
2: Кронштадт – единственный из малых городов СССР, упомянутый в плане Барбаросса. Его и Ленинград планировали захватить одними из первых. Поэтому в начале войны вражеская авиация и артиллерия сосредоточились на острове Котлин.
1: «22 июня 1941 года ранним утром наблюдатели на фортах и кораблях обнаружили вражескую группу самолетов. 19 бомбардировщиков летели к Котлину с севера. Немецкие самолеты ушли, сбросив магнитные мины на внешнем рейде.
2: К концу августа Балтийскому флоту пришлось оставить Таллин. Около 140 кораблей и судов прорвались в Кронштадт. Дальше отступать было некуда. Битва за Ленинград была одновременно и битвой за само существование флота. Корабли приступили к боевым походам и постановке оборонительных минных заграждений. В городе были сформированы отряды народного ополчения и истребительные батальоны.
1: Налеты авиации на Кронштадт и артобстрелы стали постоянными и массовыми. Самый страшный удар пришелся на 21-23 сентября 1941 года. Несколько волн бомбардировок. По воспоминаниям очевидцев, вода в гаванях кипела от взрывов, а земля тряслась, словно во время землетрясения. Был тяжело поврежден линкор «Марат». На нем погибло более 300 человек. Также пострадали и другие корабли, сооружения порта. Советское командование срочно перебросило в Кронштадт полк истребителей ПВО. И следующие налеты уже не имели таких трагических последствий.
2: К концу октября 1941 года основные корабельные силы и органы управления флотом сосредоточились в Ленинграде. Поэтому Кронштадт был преобразован в военно-морскую крепость. В самом городе начали устанавливать артиллерийские орудия, снимая их с подводных лодок и кораблей. Были сформированы три новых артиллерийских дивизиона, которые должны были защищать крепость с юго-востока.
1: Несмотря на близость фронта, город оставался главной ремонтной базой Балтийского флота. Здесь, под непрерывными бомбежками, восстанавливали корабли и подводные лодки. Дивизионы тральщиков расчищали фарватеры от мин.
2: Уже в июле 41-го в Кронштадте вели карточки. Норма хлеба была такая же, как и в Ленинграде. До 250 граммов для рабочих и 125 граммов для иждивенцев. Но ситуация с продовольствием в городе все же была получше.
1: Зимой 41-го, когда Ладога еще не замерзла и дорога жизни не действовала, кронштадтцы отправили в голодающий Ленинград более 3000 тонн продуктов.
2: А вот самому городу помощи ждать было неоткуда. Поэтому под посадки использовались все свободные земли. Работники госпиталя за городом засадили картофелем 4,5 гектара земли. Разбили грядки и на территории самого госпиталя. Всего за годы войны медперсонал вырастил 200 тонн овощей.
1: Были созданы рыболовецкие бригады, которые уходили в море, несмотря на постоянные обстрелы. А когда всю более-менее крупную рыбу выловили, горожан спасала маленькая рыбка Колюшка. Из нее варили уху, делали котлеты, вытапливали рыбий жир.
2: Артиллерия Кронштадта и корабли активно поддерживали операцию «Искра» в январе 43-го года, обеспечивая огнем прорыв блокады у Шлиссельбурга.
1: В результате фашистские войска были отогнаны от южного берега Ладожского озера. Возник коридор шириной 8-11 километров, по которому за очень короткое время была проложена железнодорожная ветка. В Ленинград с большой земли пошли поезда.
2: В конце 43-го года перед моряками Балтийского флота была поставлена задача перевести на малых судах личный состав 2-й ударной армии с мыса Лисинос на Ораненбаумский плацдарм, соблюдая глубокую тайну.
1: Десятки тысяч солдат и офицеров, тысячи орудий и минометов, сотни танков и лошадей были переброшены буквально под носом у немцев. Все эти перевозки осуществлялись по проделанному во льду Финского залива каналу вдоль восточной оконечности острова Котлин.
2: Когда было все готово для наступления, заговорили пушки Кронштадта. Это было 14 января 1944 года.
1: После мощной артподготовки фашистская артиллерия была подавлена. В бой пошли воины Ораненбаумского плацдарма. А навстречу им утром 15 января двинулись войска Ленинградского фронта. Части соединились в районе Ропши, окружив остатки группировки врага. Блокада Ленинграда была снята.
2: Теперь настала пора обезопасить Ленинград с севера. Была разработана Выборгская операция, в которой большая роль отводилась артиллерии Кронштадтской крепости.
1: 9 июня 1944 года в 8 часов утра снова заговорили орудия фортов, линкоров «Марат» и «Октябрьская революция», крейсеров «Киров», «Максим Горький» и дивизиона эсминцев.
2: 20 июня кронштадтские пушки разгромили 3 мощные оборонительные полосы, разрушили 87 узлов сопротивления, более 100 раз рассеивали живую силу противника.
1: 9 мая 1945 года город торжественно отпраздновал победоносное окончание Великой Отечественной войны и снова встал на свою бессменную вахту у стен Ленинграда.
2: За 4 года в Кронштадте были разрушены около половины жилых домов, морской собор, гостиный двор, множество исторических зданий. Погибли тысячи военных моряков и гражданских жителей. Многие корабли Балтийского флота были потоплены на рейде или в гаванях.
1: Восстановление города-крепости было сложным и растянулось на 2 десятилетия. В первую очередь расчищались гавани, строились причалы, ремонтные цеха, арсеналы и укрепления фортов. Проведена огромная работа по очистке акватории и острова от мин и неразорвавшихся боеприпасов.
2: Люди жили в уцелевших домах, бараках и даже в казематах фортов. Постепенно восстанавливались коммуникации, водопровод, электростанция. Отстраивались новые жилые кварталы. Появились школы, больницы, дом офицеров.
1: В годы Великой Отечественной войны Кронштадт совершил героический подвиг. О нем нам напоминают музеи и памятники, обелиски и мемориалы, в том числе братская могила с вечным огнем на якорной площади, памятник подводникам и морякам-катерникам, музей «Кронштадтская крепость». В дань памяти и уважения к морской славе города были установлены памятники адмиралам Макарову и Ушакову. А в честь рыбки, спасшей от голодной смерти тысячи жителей, открыли скульптурную композицию «Блокадной Колюшки».
2: Указом президента Российской Федерации в апреле 2009 года за подвиги моряков и жителей города в годы Великой Отечественной войны весомый вклад в общую победу и развитие военно-морского флота России Кронштадту было присвоено почетное звание «Город воинской славы».
0: Городам, вписавшим себя в историю Великой Победы, посвящается.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

0: Реклама.
1: Как стать добровольцем или поступить на военную службу по контракту для участия в специальной военной операции? Чтобы подать заявку, зайдите на портал госуслуг. Выберите баннер «Стать добровольцем или контрактником». В открывшейся форме изучите требования для вступления в добровольческое формирование или поступления на военную службу по контракту. Авторизуйтесь на портале и заполните анкету. Ваша фамилия, имя, отчество и паспортные данные подгрузятся автоматически. Далее на карте выберите военкомат, куда вам удобно обратиться, и отправьте заявку. Вам придет уведомление с датой, временем посещения военкомата и список необходимых документов.
2: Щедрые цены в нашем Доброцене.
3: Тетрадь 12 листов 10,90. Шоколад «Россия», щедрая душа, 70 граммов, 66,90.
4: Цены для магазинов Белгородской области.
5: Сроки акции 13 по 26 августа 2026 года. Цены в рублях.
6: Ракитная. Работа рядом с домом. Негабаритика приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа.
7: Звони 8 800 600 ровно 2175.
6: Негабаритика. Работа рядом.
8: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
9: Нужно, чтобы помнили.
10: Нужно, чтобы знали.
9: Нужно, чтобы верили.
10: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
9: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
8: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
11: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
12: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
8: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
12: Как защитить себя и близких?
8: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
12: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
8: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
12: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
8: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
12: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
13: Телефон доверия у ФСБ России по Белгородской области 27-02-55. Код города 47-22.
14: Давай смотреть правде.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 августа, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: «Крепкий тыл». Беседуем с волонтерами, которые своим участием поддерживают наших воинов и помогают Родине в священной борьбе против нацизма за нашу безопасность.
1: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Мы рассказываем истории о людях, чья преданность делу помогает изменить мир. Сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель города Белгорода, в данный момент проживает в Сажном, автор-исполнитель и, как он сам говорит, обожатель Радио Z. Мы продолжаем нашу беседу. Вы сегодня пришли, помимо музыкального инструмента, с вашими наградами. Давайте начнем с ваших дипломов. Расскажите об этом конкурсе.
2: Это ежегодный конкурс на встречу победе. Я участвую уже 10 лет. И у нас строители каждый год, 15 февраля, день вывода войск из Афганистана, там проводятся мероприятия. И я там тоже участвую. У меня два брата в Афгане были. Угу. И у меня очень много тоже песен было про Афган.
1: Скажите, ваши друзья, знакомые, как относятся к вашему творчеству?
2: Да вот сейчас знакомый ко мне подошел и говорит, какие у тебя хорошие песни. Ну, жена, есть жена, она вообще говорит, как тебя до сих пор никуда не пригласили. Я практически с 22-го года перед ранеными, а с 23-го два раза в неделю. Представляете?
1: Угу. Ну, я думаю, что вас услышит огромное количество людей. Да. Возможно, наша встреча изменит что-то.
2: Я когда отметил юбилей 75, я стал задумываться о том, сколько же мне осталось. И все время об этом думаю. У меня столько песен. У меня, кроме этой темы, этой главной, своего отечественной «Афган», у меня всякое есть. У меня, например, вот было такое. Ночью вроде как кто меня будет, я встаю. У меня всегда на столе листики лежат. Я всегда начинаю работать карандашом, потому что когда-то мне один поэт подсказал, не пиши так, не стирай, а зачеркивай. Пройдет время, ты скажешь, ой, то же слово было лучше. А какое? Не помню. Вот, и вдруг я, значит, встаю, и буквально залпом за 5 минут я написал 8 куплетов. Там мне диктует кто-то, боженька или кто диктует, только записываю.
1: О чем вы мечтаете?
2: Я часто у жены спрашиваю, а боженька мне там гитару даст? Ну, мечтаю я. Сейчас нельзя об этом не сказать, чтобы скорее война кончилась. Потому что молодежь, сколько их раненых я перевидел. И 20 лет, есть и 18 лет. Я говорю, сыночек, внучочек, говорю, как же тебя родители отпустили? Они, как правило, говорят, я из детдома. А крайний случай, парень махнул рукой и пошел. Очень много я слышал от ребят вот всякого разного. И меня доходило до того, что я был вынужден, вот недавно совсем, я 2 месяца не выступал, начало болеть сердце, головные боли были такие, вот особенно как на экране увижу военного, угу. И сразу бешеная головная боль и сердце.
1: Все через себя пропускаете.
2: Да, вот это вот, я думал, я вроде покрепше, вот такие вот дела.
1: Когда закончится СВО? О чем будете писать?
2: Во-первых, я обращался с этим вопросом к ребятам и постоянно обращаюсь. В начале войны они говорили, батя, мы дадим им, как в 45-м, не переживай, все будет хорошо, никто вас не обидит. Теперь заметно ребята стали серьезнее на эту тему и практически не говорят ничего. Когда я им желаю выздоровления, они отвечают, да, бать, все будет нормально, не переживай. Мы тебе, батя, желаем здоровья. Ты очень нам помогаешь. Я про войну не пою им песни. Я пою песни им. Можно пару строк?
1: Конечно.
2: Вот, например,

0: он входил, синеет море за бульваром.
1: Или, например, Высоцкого. Обожаю. Я был на его концерте за 2 месяца до его смерти. В 80-м году он приезжал, я был на его концерте. В 80-м году, в мае где-то.
0: Здесь лапы у ели дрожат на весу.

0: во дворец. Играют свирели.
1: А вот что-нибудь из любимого?
2: Чужое любимое?
1: Может быть, чужое, может быть, свое. Что ближе вот в данный момент?
2: Думаю, у меня где-то 1500 песен, даже больше. Формат А4 тетради, вот такие толстые. И я начал уже пятую тетрадь. На каждом листочке с этой стороны стой по песне. И я их считаю своими детьми. И поэтому кто лучше, кто хуже, я просто... Раз нельзя, они в тетради, они все родные, они все
1: тогда
2: дорогие.
1: Тогда сыграйте нам, пожалуйста, такую песню, чтобы она была обращением к нашим радиослушателям.
2: Я думаю, так нужно поступить. Песня где-то вторая, третья у меня про СВО родилась вот таким образом. По телевизору показывают, приезжают в квартиру женщины, которая живет с сыном. Телевидение, интервью берут и спрашивают, как так вы отпустили ребенка, он же только школу закончил, вы на войну. Она говорит, у него прадед воевал, а мы как раз, говорит, ремонт делали. Он там что-то красил, мазал, потом поднимается, говорит, мам, там ребята в окопах. А я тут себе уют создаю. Пойду я, мам, к ним. И что, вы отпустили? Да. Я благословила его, и он пошел. И у меня родилась сразу песня. Называется «Верим мы».
0: Я к ребятам своим ухожу в СВО воевать. Как мой прадед страну от врагов защищать. Может быть,

Россию готовы мы жизни отдать. До конца, до последнего вдоха мы будем стоять. Вдруг случится за Родину нам погибать.

прости меня, мама родная, сына прости. Ты ведь знаешь, что нет у меня другого пути. Как же я, когда братья мои гибнут в бою,

сына мать дождется. А пока иду, ребята, в бой, никому никогда

0: пока идут ребята в бой.
1: Уважаемые радиослушатели, я напоминаю, что сегодня у нас в гостях Шуринов Владимир Аркадьевич, житель Сажного, автор-исполнитель и наш постоянный слушатель. Наша программа подошла к концу. В студии была Анна Счастливая. До свидания, до новых встреч.

0: Партнер следующего музыкального часа на Радио Z – ЖК «Сет Луговая».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Военная служба по контракту – дело для настоящих мужчин. Сегодня армия – это уверенность и спокойствие в завтрашнем дне. Стань героем своей страны. Защищай родину, а страна позаботится о тебе и твоих близких. Отправляй заявку на контрактную службу.
1: Все желающие могут обратиться в военный комиссариат по месту жительства или в пункт отбора на военную службу по контракту.
2: По адресу: город Белгород, улица Преображенская, дом 192.
1: Телефон 8 47 22 32 88 53.
3: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
4: Звони 8 800 621 75.
3: Не габаритика. Работа рядом.
5: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
6: Нужно, чтобы помнили.
7: Нужно, чтобы знали.
6: Нужно, чтобы верили.
7: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
6: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
5: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
8: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
9: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
5: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
9: Как защитить себя и близких?
5: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
9: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
5: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
9: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
5: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
9: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
10: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 августа, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: пустой вокзал.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.
2: Здравствуйте, в студии Анна Счастливая. Вы слушаете проект о людях, которые прошли через испытания и смогли адаптироваться к мирной жизни. Они выполнили свой долг. Они выжили там, где это казалось невозможным. Они вернулись.
3: Руслан Файзиев, 45 лет. Родился в городе Шебекино. Живет в поселке Северный. Ушел на СВО добровольцем. После тяжелого ранения был комиссован. Ветеран боевых действий.
2: Давайте поговорим о вашем детстве. Какое Давайте. Оно было?
4: Советское хорошее детство было.
2: Был ли в вашей жизни спорт?
4: Да.
2: Чем занимались?
4: Ой, ну как все дети с детства. Борьба, бокс, рукопашный бой. Это вот то, что интересовало.
2: Мама поддерживала вас?
4: Мама? Ну,
2: Или
4: скажем...
2: Или больше переживала?
4: Скажем, тут скорее папе это понравилось, да.
2: Как на СВО вы попали?
4: Добровольцем.
2: Почему решили пойти?
4: Предназначение любого мужчины – это защитник, да, прежде всего. В твоем доме война, а как ты себе объяснишь, что идти не нужно? Ну, любое объяснение – это как бы ты сам себе врешь.
2: Как мама отреагировала?
4: Мама узнала в крайний день, когда я уже с сумкой уходил. Вот я позвонил, сказал.
2: Где служили?
4: Изначально попал в полк территориальной обороны, тогда формировался из мобилизованных. Задача полка, как виделось изначально, это защита Белгородской, Курской и Брянской границ. Потом полк расформировали. На тот момент у противника у нашего были неограниченные мобилизационные ресурсы. Мобилизация шла полным ходом, там всех подряд забирали. А у нас она была ограниченная, была нехватка состава. Поэтому все сложилось, что надо идти.
2: Где ранение получили?
4: В ЛНР.
2: Что случилось?
4: Дело в чем? Дело в том, что штабом задача не ставилась. Просто мы внутри с ротным переговорили, что я буду выполнять инженерную разведку. Как это все происходило? Мы туда когда попали, карт минных полей не было. Мы мотострелки, да, это пехотное подразделение. Мы решили, я говорю, ну, сейчас пока вот все не заросло, пока травы нет, может быть, там хотя бы отметить, где находятся какие-то вот тропки, чтобы можно было потом при необходимости воспользоваться этими же тропами. Мы с ним обговорили, что это нужно. Потихоньку сам отмечал. Потом у меня напарник появился, вот с Лехой начали вдвоем этим заниматься. На одном из этих как бы нарвался на снайпера. Был выбор. Либо лежать просто целью, либо попробовать уйти. Попробовал уйти неудачно, скажем так. Леха меня ждал, я на минном поле был, он в окопе рядом находился. У нас было обговорено, если вдруг что-то там, как бы он меня вытаскивает. Но так получилось, что ему вытаскивать не пришлось, я там кое-как до окопа я добрался. Ну а там внизу уже себя осмотрел, перевязал, кровь остановил, зажгутовался. Леха пошел звать еще ребят, а бейсбола притащил. Пока Леха искал бейсбол, Тема пришел. Он здоровый такой, вот он меня уже вытаскивал. Ну а там дальше Леха колол, дальше как бы было решение меня эвакуировать.
2: Как сказали маме о том, что у вас нет части ноги?
4: Да, это же без меня было. Смотрите, у меня за 7 сентября. Я только 10 в себя пришел. Я же без сознания был. Поэтому ребята сообщили супруге, а супруга уже сообщила маме.
2: Сколько времени прошло, чтобы принять эту ситуацию?
4: Сразу принял. Я человек верующий, значит, для чего-то меня здесь оставили. Мое предназначение не до конца выполнилось.
2: Чем сейчас занимаетесь?
4: Являюсь специалистом-инструктором военно-патриотического клуба. Да. Патриот имени Геннадия Мишенина.
2: Вы начали этим заниматься до СВО или уже после того, как вернулись?
4: После СВО. Решение было каким образом принято? Когда еще был в госпитале, нужно было решать, чем буду заниматься дальше. Я уже говорил, что первые полгода было непонятно, буду я ходить или нет. Соответственно, выбирал, чем буду заниматься. Выбор стал либо гуманитарное разминирование, либо учителем истории. Гуманитарное разминирование на тот момент было недоступно, оно и сейчас недоступно. Вес оборудования 80 килограмм, ну и меня с категории D, я просто не смогу получить лицензию на гуманитарное разминирование. Соответственно, выбрал профессию учитель истории. Будучи в госпитале, поступил на историко-филологический факультет НИИ БелГУ. Вот сейчас заканчиваю. Проходил практику в Северной школе номер 2. В разговоре с директором, вот она предложила возглавить, сказала, что на территории школы был клуб. Его создатель – это Сергей Иванович, офицер-артиллерист. Ну и на тот момент не было руководителя, который бы занимался клубом. Предложила мне, я, начиная с октября 2025 года, являюсь руководителем военно-патрического клуба «Патриот» имени Геннадия Мишенина, специалист-инструктор. По совместительству еще во второй школе педагог дополнительного образования по общевойсковой подготовке.
2: Кто вас поддерживает?
4: Все, семья, друзья, все поддерживают.
2: А как часто вы говорите своей маме о том, что вы ее любите?
4: Знаете, как когда лежал, я говорил чаще, чем сейчас. Ну, это всегда так. Слово «люблю», когда понимаешь, в любой момент может закончиться, да, эта жизнь. Ну, говоришь почаще. Когда уже сейчас уже понимаешь, что там какое-то время проживешь, то начинаешь говорить это меньше тем людям, которых любишь.
2: Сегодня у вас есть возможность позвонить маме и просто так сказать, что вы ее любите.
4: Давайте попробуем. Правда, она в Шебекино проживает, а там, сами понимаете, связь сейчас не очень.
0: Алло.
4: Алло, мам, привет.
0: Алло, сынок. Здравствуй.
4: Меня слышно?
0: Да, слышно. Это связь такая, что...
4: Ага. Мам.
0: Нажимаешь.
4: Мам.
0: Как дела у тебя?
4: Да у меня все хорошо, все отлично. Я тебя люблю.
0: Ну, спасибо. Я тебя тоже люблю.
4: Все, вот, мама.
0: У вас все нормально?
4: Да, все хорошо. Дома все отлично. Все хорошо.
0: Ты же там осторожней будь.
4: Хорошо. Мам, все, давай, люблю тебя. Еще раз.
0: Давай. Всего доброго.
4: Все. Целую. Все. Давай. Пока.
2: От себя добавлю. Дорогие мамы наших защитников, пусть каждая из вас как можно скорее услышит родной голос и заветные слова. Мама, я вернулся.
1: Истории вернувшихся домой.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

вершине воздух. Ветры уснули, а молодым до утра не до сна. В тишине губы, в тишине суть.

вышине воздух. Ветры уснули, а молодым до утра не до сна.

звуки сердца, музыки звуки, чистота терций, и до утра спит спокойно страна. Тишина в небе, звезд перламутром, тишина в неге, солнечным утром. За каждый рассвет спасибо, дед, тишина.

0: За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина, тишина. За каждый рассвет спасибо, дед. Тишина.
1: Радио Z.

0: Ты всегда понимал, чего хочешь и на что ты способен. Сегодня ты знаешь, кем хочешь стать и с кем быть. Каков твой путь и ради чего он? Ты среди тех, кто тебя понимает. Среди тех, кто разделяет твои ценности. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Ракитная. Работа рядом с домом. Не говорите-ка. Приглашает автомеханика, автоэлектрика, сварщика, кладовщика. Достойная зарплата, удобный график, стабильная работа. Звони 8 800 600 ровно 2175. Не говорите-ка. Работа рядом.
2: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
3: Нужно, чтобы помнили.
4: Нужно, чтобы знали.
3: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
3: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
2: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
2: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
2: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
2: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
2: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 августа, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Вы заметили, что ваш ребенок или знакомый изменил привычный для него образ жизни? Посещает экстремистские сайты и группы в соцсетях? Появились новые подозрительные знакомые? Стал обвинять людей в неверии, делить всех на правильных и неправильных? Появилась агрессия в отношении традиционного образа жизни и пренебрежение общечеловеческими ценностями? Еще не поздно все изменить. Вы способны спасти жизнь близкому человеку. Обратитесь в компетентные органы.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z – ЖК «Сет газовиков».
1: Новый формат жизни в окружении леса. Там, где утро начинается с пения птиц, а вечера наполнены тишиной и уютом. Жилой комплекс «Сет газовиков». Пространство, где ваша семья будет счастлива. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 4722. «Сет газовиков». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио «Сет».

же, чтоб не взрывалась моя голова. Мне нужно понять, что я ненавижу. Я думал, что ненависть просто слова.

0: Радио Z.
1: По дороге домой из краев, что как ад горят, и пускай чуть живой, главное идешь и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно, те, кто писал, проживут еще

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: Войны заканчиваются. Чтобы мир был прочным, нужны люди с крепким характером, готовые не только постоять за родину, но и проползти, и прыгнуть, и пробежать. А главное, за нее побеждать. Есть такая работа – быть защитником. И когда ты становишься профессионалом, это становится делом твоей жизни, военным делом. Служи по зову сердца. Присоединяйся к своим.
1: Автомеханик, автоэлектрик, сварщик, кладовщик. Работа есть в Ракитном. Достойная зарплата, удобный график.
2: Звони 8 800 621 75.
1: Негабаритика. Работа рядом.
3: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
4: Нужно, чтобы помнили.
5: Нужно, чтобы знали.
4: Нужно, чтобы верили.
5: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
4: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
3: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
6: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
7: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
3: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
7: Как защитить себя и близких?
3: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
7: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
3: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
7: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
3: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
7: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
8: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

0: Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио З.
1: Это плавится небо с землей.

февраля. А потом будет марш на Союз, и Крещатик, и Старый Подол, где разведчику минус и плюс, отчий дом. А потом к силы и ордена, и жестокий душевный надлом, где надежда уйдет, как жена,

0: Кандагар.
1: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
2: Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 августа, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК СЭТ Луговая.
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504, код города 4722. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик СЭТ Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

Синие маки, журавли улетают трубя, и природа в болезненном мраке не похожа сама на себя.

Жизнь растений теперь затаилась в этих странных обрубках ветвей. Ну а что же с тобой приключилось? Что с душой приключилось твоей?

Пусть непрочны домашние стены, пусть дорога уводит во тьму. Нет на свете печальней измены, чем измена себе самому.

0: Реклама. Контрактник, ты должен это знать. Поступая на военную службу, ты получаешь ряд льгот и гарантий. Но есть и то, что не имеет цены. Быть плечом к плечу с товарищами. Защищать свою семью и родину. Сражаться за правое дело. Получить новые знания и навыки. Стать сильнее. Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
2: Нужно, чтобы помнили.
3: Нужно, чтобы знали.
2: Нужно, чтобы верили.
3: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
2: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
1: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
4: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
5: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
1: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
5: Как защитить себя и близких?
1: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
5: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
1: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
5: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
1: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
5: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку, сообщите в правоохранительные органы.
6: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Ты весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди-дикари. Налицо ужасные, добрые внутри. Налицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди-дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 августа, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио «Зет» продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

Радио З. За правду, за свободу, за Россию. Радио Зет.

0: Партнер следующего музыкального часа на радио Z ЖК «Сет Юбилейная».
1: Ваши дети запомнят не квадратные метры, они запомнят счастливое детство. Жилой комплекс «Сет Луговая». Пространство, созданное для семьи. Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней. Звоните 505-504. Код города 47-22. «Сет Луговая». Мы строим жизнь, а не метры.
2: ООО «Специализированный застройщик «Сет Луговая». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Радио Z.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».
4: Вам звонят или пишут с незнакомых номеров? Обещают быстрый и легкий заработок? Запрашивают личную информацию?
0: Будьте бдительны. Возможно, на вас вышли вербовщики вражеских спецслужб.
4: Как защитить себя и близких?
0: Не вступайте в личные переписки с незнакомыми пользователями, а также в сомнительные паблики и чаты.
4: Не делитесь личной информацией. Не передавайте никому данные паспорта, банковских карт, пароли.
0: С осторожностью публикуйте в социальных сетях информацию о себе, фотографии и записи.
4: Доверяйте только кругу хорошо знакомых людей.
0: Расскажите об этих правилах своим родным и близким, особенно детям и пожилым родственникам.
4: В случае давления или угроз от незнакомых абонентов при подозрении на вербовку сообщите в правоохранительные органы.
5: Телефон доверия УФСБ России по Белгородской области 27 02 55. Код города 47 22.

Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие. Берегите себя и близких.

0: прогноз погоды.
1: По прогнозам синоптиков, завтра, 17 августа, в нашем регионе ясно, без осадков. Ветер юго-западный 3-5 метров в секунду. Температура воздуха ночью 15 градусов тепла, днем на термометре плюс 30. Атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба.

0: Если звезды зажигают, значит, это кому-нибудь нужно.
1: Нужно, чтобы помнили.
2: Нужно, чтобы знали.
1: Нужно, чтобы верили.
2: Радио Z продолжает акцию «Звезда герою».
1: Поддержи участника СВО. Сделай красную звезду «Вся Россия с тобой».
0: А мы с помощью волонтеров доставим ее бойцу.
3: Подробности и мастер-класс по изготовлению звезды на сайте и в соцсетях «Мира Белогорья».

0: счастлива.
1: Лучшие условия на старте продаж. Все квартиры с дизайнерским ремонтом и встроенной кухней.
0: Звоните 505-504, код города 4722.
1: Сет Газовиков. Мы строим жизнь, а не метры.
0: ООО «Специализированный застройщик Сет Газовиков». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.

на краю земли незримые границы, там, где ветры рвут и морю нет конца, там в туманной дали нет минут печали, там куют из юноши мужчину погранца. Там в туманной дали нет минут печали, там куют из юноши мужчину погранца. На краю земли

краю земли незримые границы. Там, где небо синь сливается с водой, там, в краю далеком, ты не одинокий.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.
1: Моя подруга из Санкт-Петербурга. Красавица и бывшая модель. Как оказалось, в принципе, не дура. И с бизнесом не путает постель. Призналась мне, что все ее надежды разбил один загадочный болван. И что она летает за одеждой в Париж, но чаще все-таки в Милан.

мастерской. И не нужен ей мир чужих огней, ни Нью-Йорк, ни Ницца. Разве что любви, может быть, любви простой. Она мне показала город Питер с экзотикой заброшенных дворов. И я гулял, как по другой планете, от Невского до проклятых крестов. Сказала мне, что если все срастется,

она живет в городе ветров, в северной столице. Дни ее полны разной суеты мирской, и не нужен ей мир чужих огней, ни Нью-Йорк, ни Ницца. Разве что любви, может быть, любви простой. Забыв свою беспечную тусовку,

врагам она злословия прощает. Пусть прошлое не замыкает круг, и из страны уехать не мечтает, в отличие от всех своих подруг.

0: чужих огней Нью-Йорк мимится. Разве что любви, может быть, любви простой.
1: Радио Z.

0: Радио З.
1: Письмо мое прочти. Я в нем

учтив. Сказать хочу почти, почти тобой блажен, почти.

слабость, не сочти. Привязанность к почти.

письмо мое прочти. Я в нем живу почти, почти.

Радио Z. За правду, за свободу, за Россию. Радио Z.

Вы слушаете радиоканал «Радио Z». Зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Регистрационный номер от 28 марта 2023 года. ЭЛ номер FS77-85006. Для слушателей старше 16 лет.

0: Управление ГУЧС Белгорода рекомендует соблюдать правила поведения на автомобильных заправочных станциях. Держите дистанцию перед впереди стоящим транспортом не менее 3-4 метров. Не формируйте плотные колонны, не создавайте заторов. Если вы видите, что на АЗС образовалась плотная очередь, по возможности проследуйте к другой станции или отложите заправку. Минимизируйте время пребывания на АЗС, подготовьте оплату заранее, а оплатив и заправившись, сразу покиньте станцию. В случае атаки БПЛА или угрозы атаки, покиньте транспортное средство и пройдите в укрытие.
1: Берегите себя и близких.

0: «Больная тема». Авторская программа Людмилы Першиной. На вопросы ведущей отвечает священник, психолог, духовник православной гимназии Белгорода Михаил Артеменко.
1: Он каждый день поднимается на амвон, чтобы служить. Но когда стихает колокольный звон и гаснут свечи, он снимает рясу и становится просто отцом, мужем и другом. Мы привыкли видеть священника за богослужением. Но что происходит за дверями храма? Поговорим о том, о чем редко спрашивают прихожане, о домыслах и стереотипах, о том, что остается за кадром служения. Батюшка без галстука. Что скрывается за порогом храма? Больная тема, которая уже волнует многих или пока интересует только некоторых. Откровенный разговор с отцом Михаилом о быте, семье и слабостях без оглядки на сан. Кстати говоря, отец Михаил, вот вы сейчас в подряснике, а в галстуке, в рубашке вы можете где-то появляться в кадре, например, или на каких-то мероприятиях? Вот что это должно быть? Какой-то общественный дресс-код у вас?
2: Если я в программе или где-то на мероприятии присутствую как священник, пригласили как священника, то я все-таки буду находиться в подряснике с крестом, в рясе, для того, чтобы как бы понимание было, что я священник. Если это, грубо говоря, место, которое не предполагает священнической одежды, пример возьмем элементарно рынок. Когда с четырьмя пакетами, проходя мимо прилавков, наверное, все-таки там не место подряснику. Хотя я знаю, что есть случаи, когда священники ходят в подрясник, там, на рынок или еще куда-то. Но все-таки, наверное, нужно понимать, что это священная одежда, одежда смирения. И не в каждом месте ей место.
1: Вот что для вас значит жизнь вне храма, когда вы снимаете крест и рясу, чтобы просто быть мужем и отцом, а не священнослужителем? И в целом, есть ли такое разделение храм-дом?
2: Наверное, нужно понять, что священник — это не работа. Угу. Это служение круглосуточное, круглогодичное, и дай Господи, до конца жизни. И поэтому, даже сняв подрясник, священник остается священником. Дома священник ходит без подрясника. Скажу более того, он на пляже тоже без подрясника.
1: Надо же. Но вот такой вопрос у меня. В храме вы главный, да, вы настоятель. А дома кто? Ведь семья — это тоже малая церковь. Выходит, у вас и выходных-то нет.
2: А дома я отец. Дома я муж. В семьях у священников, поверьте, такие же бытовые вопросы. Также ломается канализация, также могут пригорать лампочки, также могут быть конфликты с детьми,
1: да, у дети,
2: невыученных уроках.
1: Ну,
2: конечно.
1: А вы имеете право реагировать эмоционально так, как на это реагирует обыкновенный человек?
2: Ну, все люди по-разному эмоционально реагируют.
1: Да.
2: Просто можно сказать, что священник — это православный христианин, который получил право совершать божественную литургию. То, что позволено священнику, позволено и простому христианину. Не есть такого, что вот это христианину можно, а батюшке нельзя.
1: А как вас дома называют дети и супруга? Как отец Михаил
2: дети
1: называют?
2: Дети, слава Богу, называют папой.
1: Да.
2: Ну, жена по-разному называет. Когда просто по имени, когда отец Михаил. Но когда приходят, например, гости, которые знают все-таки понимание того, что я священник, все-таки отец Михаил, батюшка.
1: То есть светские такие вещи, они вам не чужды, да?
2: Не чужды. Ну, приходят гости, какой-то праздник, и вполне себе имеет место быть, и, ну, добрые, хорошие такие посиделки.
1: Можете ли вы позволить бокал вина в компании или даже на празднике? Или вы всегда придерживаетесь сухого закона?
2: Скажем так, что так как священник, он всегда священник, периодически несу послушание крещения детей в реанимации, и куда могут вызвать в любое время суток, если вдруг что-то произошло, где будет его необходимость. Потому что священник — это как скорая помощь. Кто-то умирает и хочет причаститься. Это может быть 7, 8, 9 вечера. Звонит и говорит: пожалуйста, можете приехать. И поэтому священник не может себе позволить так, что вот подрясник снял и сказал: я все, у меня выходной.
1: Да, вы отключил телефон.
2: У меня выходной, отключил телефон, все, я там...
1: Вот подбираюсь к выходному.
2: В другое время, да.
1: Выходных
2: поэтому,
1: нет, получается.
2: Поэтому нужно понимать, что нет, люди православные, христиане, они как бы это все понимают, что есть, что батюшке может быть отпуск, да, что он тоже устал, но в критической ситуации к нему можно обратиться. Если говорить об алкоголе, то, наверное, каждый решает для себя сам. Но самое, что невозможно, наверное, для священника, если он теряет какое-то здравомыслия от употребления алкоголя.
1: То есть, получается, у вас нет выходных. Если вот обычного человека начинается утро с кофе, то у вас всегда с молитвы бывает такое, что вы вот делаете перерыв?
2: Ну, в первую очередь, да, с священника жизнь начинается, не только священника, православного христианина. День начинается с молитвы, с утреннего правила, которое каждый для себя выбрал и его совершает. Соответственно, если нет службы, почему бы нет кофе?
1: Просто вот хотите узнать, как у меня рисуется образ священнослужителя?
2: Попробуйте.
1: Мне кажется, что вы встаете где-то примерно в 4-5 утра, и у вас начинается молитва. Занимает она примерно часа 2 до 6, вот только потом кофе, чай, возможно, даже зарядка, и вы едете в храм. Дальше начинается служба, и потом вот фактически до самого вечера. То же самое на ночь, где-то часов с 10, снова молитва, где-то час, полтора. Я ошибаюсь?
2: Ну, нет, вы не ошибаетесь. Сейчас говорю, для каждого священника это все разное. То есть священники городские, священники сельские, священники, которые настоятели, священники, которые не настоятели, а клирики. Священники, которые там имеют много детей, и они многозадачные по исполнению всякого рода послушаний. Но в основном день священника начинается утром. Прям рано утром, конечно, с молитвы. Для всех это разное количество времени, как и у любого православного христианина. Есть монашествующие, есть не монашествующие. Это
1: разные. Но в среднем это сколько?
2: Если мы говорим о городских священниках, о сельских священниках, я думаю, что около получаса, минут 40 вполне себе хватает помолиться.
1: От чего зависит распорядок дня священника?
2: От тех послушаний, которые он несет, и от тех пожеланий от людей, которые ему позвонят, с которыми есть необходимые встречи. Может, если какие-то вопросы необходимо решить по храму, если там строительство или реставрация или еще что-то, потому что на священнических плечах это все лежит. Кстати, я вам расскажу один миф. Разобью один миф. Многие осуждают священников за то, что у них большие животы.
1: О, толстые. Неожиданно совершенно.
2: Часто же, ну, бывает. На самом деле, например, то, что у православного человека выходной, у батюшки это рабочий. Воскресенье, например,
1: да? Да.
2: Если мы служим, вот служащая неделя у священника, он служит всю неделю с понедельника по воскресенье. Он служит тогда щак. Он не принимает пищу. И воду тоже. То есть он отслужил литургию. После литургии какая-нибудь беседа, потом крещение, потом венчание, потом упивание. И зачастую часто бывает так, что священник первый прием пищи, только еще в каком состоянии? Очень уставшим, когда хочется очень сильно кушать, и он ест много, помолившись, ложится спать. И поэтому у человека сейчас нарушается обмен веществ. Плюс пост. А что такое пост? Это макароны, это пирожки, это хлебобулочные изделия, фасоль. Это не потому, что батюшка такой невоздержанный и чревоугодник, и поэтому он такой толстый.
1: Что нельзя делать категорически священнослужителю в быту? Вот прям табу.
2: Наверное, то, что и любому православному христианину, опять же, вот мы к этому возвращаемся.
1: То есть вот ничего такого особенного нет, да?
2: Быт. Быт – это то, что дома. Ну, священник не может себе позволить, наверное, любой православный христианин может себе позволить, например, пойти в какой-то местопакостный клуб.
1: Тоже у меня был такой вопрос. То есть на пляж вы можете пойти?
2: На пляж можем пойти.
1: Да, в клуб какой-нибудь увеселительный.
2: Ну, наверное, я откажусь.
1: А в ресторан вдвоем?
2: Если это какое-то заведение, которое не порочит пребывание, то есть, да, то есть там никто не танцует.
1: То есть на ночную дискотеку вы точно не пойдете? Будет
2: да.
1: Хотеться, но нет.
2: Да, хотеться не будет даже. Образ жизни сам по себе таков, что не может, как в Евангелии сказано, из одного ручья течь горькая вода и сладкая.
1: Угу.
2: Не может человек сегодня возносить на молитвы на литургии, а через 2 часа он где-то в пакостном клубе совершает непонятное телодвижение.
1: А вот возможно ли, вы сказали, что вы можете вполне спокойно и свободно заниматься спортом,
2: да,
1: разные виды
2: да,
1: спорта, да,
2: да
1: это могут да. быть и неважно что.
2: Да.
1: Но если, например, вам захочется вспомнить прошлое, к примеру, батюшка занимался танцами.
2: Но если, например, священника пригласили на какую-то свадьбу, и там все танцуют, то вполне себе нет, мне кажется, ничего зазорного. И священник со своей женой может потанцевать какой-нибудь танец, как он умеет.
1: А быстрый танец?
2: Ну, вот я...
1: В одиночку?
2: Я себе в одиночку, да? Но я себе сложно это представляю.
1: Ну, а аргентинская танго, как, знаете, по абонементу?
2: Ну, я себе сложно представляю, потому что аргентинская танго, это основа танго, это страсть. Если мы говорим о том, что это будет его жена, партнерша...
1: Но это вы себе не можете представить. Но в целом это не запрещено.
2: Ну, все-таки странно это будет себе представить. Сложно мне себе представить, что такая ситуация будет, да, например, тем более, если взять комплекции большинства священников, аргентинское танго при этом, ну, как бы это будет очень эпично с смотреться. И самое главное, зачем? Если ради радости какой-то, что мешает сделать дома?
1: Пацаны воспринимают как приговор к идеальному поведению. И вот где вы можете быть самим собой дома?
2: Ну, если батюшка разговаривает культурно, не выражаясь скверными словами, то это для него норма. Он себя не заставляет так говорить. Он так говорит.
1: Все батюшки носят бороду, длинные волосы. Это как-то показано вам?
2: Борода обязательно. Наличие волос, если они есть, тоже обязательно.
1: А модные стрижки могут быть? Вот плюс к бороде?
2: Ну, наверное, все-таки...
1: Классическое, приятное. Классическое опрятно, что-то, да? Спокойное, классическое.
2: Да. У нас даже батюшки бороду стригут, кстати, что они хотят быть более модными или более симпатичными. Mm-hmm. Просто многие священники стригут бороду, я в частности, чтобы хотя бы, по крайней мере, быть похожим на человека.
1: А вам кто бороду стрижет?
2: Стрижет жена. Потому что бывает, борода, она в таком состоянии, что она растет либо вправо, либо влево, либо вообще в разные стороны. Если священник не стрижет бороду, он похож на Бармалея, то это как бы странно выглядит.
1: Вот вы сказали, что вам приходится очень много и бывать на разных наших мероприятиях жизненно необходимых, да, это и кого-то исповедовать, кого-то причащать, и быть и на похоронах. Вот есть ли профдеформация? То есть воспринимаете ли вы как-то менее остро все то, что вызывает страдания для обычных людей?
2: Это воспринимается через призму веры. Но, скажу, менее остро воспринимаются свои житейские проблемы в свете тех событий, которые есть в жизни священника.
1: Ценность чего-то падает, а чего-то возрастает.
2: Да, то есть ты понимаешь, что вот то, что сделают там детьми, не знаю, набедокурили в детской комнате или еще что-то, понимаешь, что они, слава Богу, есть и здоровы. Я думаю, что ни один священник не остается равнодушным к тому горю, с которым он соприкасается в отношении другого человека.
1: Вы являетесь, я уверена, духовником для многих, но есть ли тот, кому вы изливаете душу, и как часто, и является ли это вашей какой-то такой регулярной обязанностью?
2: Да, есть. Потому что мы, священники, исповедуемся по мере необходимости, в первую очередь, друг другу. Есть люди, знаете, такие схожи по духу, схожи по взглядам. И да, есть священник, которым мы на протяжении многих лет уже исповедуемся часто и регулярно. И я за это ему крайне благодарен.
1: А вот в условиях СВО у вас возросло количество работы?
2: Ну, конечно, возросло. Простым священникам, которые служат в городе, да неважно где, они все равно соприкасаются. Касаются с родственниками тех людей, которые служат, которые переживают и разделяют это переживание с теми, кто находится в сборе вместе специальной военной операции.
1: Есть стереотип, что священнослужитель, он в каком-то смысле альтруист. То есть вот все, что он говорит, помогает, советует, это идет от души, от сердца. Он верует в Бога, и это вот он должен раздавать людям условно. Но при этом у нас очень много социальных сетей, и в этом мой вопрос, вот как это сочетается, социальные сети, коммерция, которая там ведется, да, и в целом вот допустима ли такая история, когда священнослужитель в социальных сетях, как вы считаете, это сосуществует, и насколько это гармонично вообще и соответствует сану.
2: Ну, смотрите, то, что батюшка альтруист, это 100%, но хорошо, если есть люди, то есть прихожане, знакомые, друзья, которые понимают, что у священника есть элементарные потребности, то есть, например, чтобы приехать из пункта А в пункт Б, ему нужно заправить автомобиль, ему нужно кормить семью, заботиться о доме. То есть хорошо, если люди это понимают, хороший священнику не назначает цены ни на что.
1: Но он разочаровывается, когда его не благодарят.
2: Я думаю, священник верующий, он понимает, что где-то убыло, где-то прибыло, что Господь даст возможность. Первый ответ на ваш вопрос.
1: Да.
2: По поводу блога. Знаете, блог и медиапространство — это инструмент.
1: Раздавать альтруизм.
2: Это инструмент просто. Если этот блог ведет людей к Богу, рассказать о церкви, рассказать о Христе и Евангелии, это один вариант. Если цель привести людей к себе, получить максимальное количество подписчиков себе и с этого иметь какой-то доход, это уже другое. То есть священник должен вести людей к Богу.
1: А не к блогу.
2: А не к блогу, да.
1: Я благодарю вас за эту беседу, за откровенный, честный такой открытый разговор. Я думаю, что мы обсудили все. А если нет, то у наших зрителей всегда есть возможность в наших соцсетях написать комментарии с вопросом, который
2: и
1: я не озвучила.
2: И мы впоследствии, да, на следующих передачах постараемся на них ответить.
1: Спасибо.